0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой.

0: Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Окран Дитвега. Акция действует до 31 августа 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разбалтывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы. Отличная неделя для домашних начинаний. У вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы. Вы будете притягивать внимание людей как магнит. Но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов. Держите свои козыри при себе. Раки. Возможно, встряски. Но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы. Неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы. Вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы. Неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы. Ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги. Неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи. Неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, ненужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2,5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновской области до 30 сентября проходит акция «Наполни социальный погребок». В этом году помощь окажут семьям, участникам СВО, пенсионерам и людям с инвалидностью с доходом ниже прожиточного минимума. За 21 год существования акции поддержку получили более 900 тысяч человек. Чтобы стать участником или волонтером, следует обратиться в местное отделение соцзащиты. Контакты можно найти на сайте регионального Минсоцразвития. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовы 73 объекта из 188. Губернатор ежедневно проверяет ход работ, требует от местных властей делать то же самое и не затягивать сроки. В Ленинском районе уже отремонтированы проезды, тротуары, асфальт у подъездов и колодцы во дворах на улицах Радищева и Любови Шевцовой, а также сделаны парковочные карманы. Жители следят за качеством ремонта. Напомним, за два предыдущих года в регионе благоустроили почти 400 дворов. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку, медико-социальные экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрафакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. К 2040 году глобальная космическая экономика может вырасти с нынешних 500 миллиардов долларов до 2 триллионов долларов. По словам авторов исследования, это приведет к формированию внеземной экономики для производства товаров на орбите при условии добычи ресурсов на астероидах и Луне. Основой станут металлы платиновой группы, вода, органика и лунный реголит. Необходимые технологии уже разрабатываются, однако большинство из более чем тысячи профильных компаний пока находятся на этапе концептуального проектирования.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метра.

0: в секунду и до плюс 25.
1: Реклама.
2: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступников того времени это было беспрецедентно жесткое наказание. Ирония судьбы в том, что сам грозный префект не дожил до результатов проверки. В том же году его самого казнили за участие в заговоре против императора. Но его строгий указ успели выбить в камне.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.
7: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо, а еще поворачивать, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
4: Ульяновск FM.

Хорошее дело. Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Хорошее дело для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разглатывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы. Отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы. Вы будете притягивать внимание людей как магнит. Но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов. Держите свои козыри при себе. Раки. Возможны встряски. Но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы. Неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы. Вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы. Неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы. Ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги. Неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи. Неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
4: Реклама.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Что такое красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
5: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, ненужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2,5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
4: Ульяновск FM.

Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновской области для повышения безопасности дорожного движения, особенно рядом со школами, на трассах установили 46 макетов детей у пешеходных переходов, ограничили скорость на 5 участках и разместили 3 щита «Внимание! Опасный участок». А также обновили 35 шумовых полос и установили лежачих полицейских на аварийных перекрестках. По словам министра транспорта Евгения Лазарева, к началу сентября на выездах из районных центров появятся информационные баннеры о правилах безопасности в рамках комплекса мер по снижению рисков для всех участников движения. Сенгилевская школа имени героя Николая Вербина готовится к открытию после масштабного ремонта, который проводится впервые за 70 лет. Для возвращения 450 учеников современные классы полностью заменили трубы и проводку, отремонтировали фундамент, крышу и входы. Закуплена новая мебель и оборудование для кабинетов, спортзала и столовой. Расширен центр детских инициатив. Губернатор Алексей Русских отметил, что ход работ контролировали родители и педагоги. Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». Всего в этом году в Ульяновской области по федеральной программе капитально отремонтируют 41 школу. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок. Так, за 2 недели продажи выросли примерно на 64% по сравнению с предыдущим периодом из-за теплой погоды и желания покупателей успеть покататься до конца сезона. Лидерами стали электрические и детские модели, которые заказывали почти в 2 раза чаще, чем годом ранее. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей в зоне рискованного землетрясения с помощью комплекса от 3 беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН. Ученые добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях переувлажненной почвы. Однако окончательный вывод в общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа. Пишут РИА Новости. Хостинг-провайдер РОВДС провел первое в истории FM радиовещание из стратосферы над Северным полюсом. Эксперимент прошел совместно с компанией «Стратонавтика», Мурманским арктическим университетом, Росатомом и радио «Маяк». Отсутствие индивидуальных помех сделало полюс идеальным полигоном для испытания концепции спутникового покрытия России радиостанции на бытовые приемники, в ходе которого запуск в районе Земли Франца Иосифа была успешно протестирована возвращаемая платформа. Она преодолела более 100 километров и вернулась в заданную точку. Собранные данные будут использованы для мониторинга климата, морских млекопитающих и Северного морского пути. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцам машин платят реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током 3 соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
1: Ульяновск FM.

чувства и сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступлений того времени это было беспрецедентно жесткое наказание. Ирония судьбы в том, что сам грозный префект не дожил до результатов проверки. В том же году его самого казнили за участие в заговоре против императора. Но его строгий указ успели выбить в камне.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ка-чинг.
1: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо. А еще поворачивает, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама.
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три песни без перерыва, три песни из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Depeche Mode, Coolio и уже скоро Крис де Бург откроет «Золотую коллекцию» с песней «Lady in Red».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

золотой коллекции Depeche Mode Precious. Впереди у нас пятерка песен о любви, где каждая из песен своя собственная история, но с романтическим подтекстом. Начнем, как всегда, в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка, много скрипок, много фортепиано.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 21-23.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Для начала сегодня послушаем «Моральный кодекс» с песней «Где ты?». Еще у нас впереди «Sonic Sky», а прямо сейчас Адриано Челентано с песней «Конфесса» открывают пять песен о любви.
7: Что

0: 5 песен любви — это всегда особенное настроение. 20 минут прекрасной романтической музыки. И так каждый день. Завтра в 13.05 нас ждет новая подборка из 5 песен любви. А сегодня пятерку завершали мистер Данос, Оу Ла Ла, и чуть раньше Саваш Радио. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди у нас Тина Казинс и песня «Прей».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Хороший день, хороший понедельник в компании прекрасной музыки. У нас впереди Селин Дион и песня «Бонжур, пардон, мерси».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас One Republic, Beloved, а откроет золотую коллекцию Pet Shop Boys, Rent.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Именно с этой песней однажды OneRepublic очень хорошо заявили о себе. Мы хорошенько их запомнили. В этом году, кстати, они нас продолжают радовать и удивлять музыкальными новинками. К ним обязательно вернемся. Впереди у нас Ace of Base, Wheel of Fortune. А еще у нас впереди инструментальная музыка и танец «Феи Драже».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Сегодня понедельник, и для кого-то это день тяжелый, а для кого-то долгожданный, особенно после выходных. Понимаю, что некоторые успевают соскучиться по работе за два выходных дня. Впереди у Imagine Dragons песня «Thunder», песня, которая добавит нам энергии в любом случае.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск FM.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а в этом выпуске у нас Sunrise Avenue, мощный хит Fairy Tale Gone Bad, чуть раньше красивейшая песня Сары Брайтман и Андреа Бочелли Time to Say Goodbye, а откроют золотую коллекцию Cutting Crew.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это Sunrise Avenue в золотой коллекции часа. Движемся только вперед. По плану у нас Долорес О'Риордан с песней Ordinary Day. А еще у нас впереди инструментальная музыка и песнь Окарины.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 21-23.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

У него получается делать прекрасную светлую музыку. Это Bruno Mars и песня «I Just Might». Наверняка вы почувствовали в этой песне летнее настроение. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди нас Линда и песня «Северный ветер».

Это Элис Шука, Not About Us. Сегодня 24 августа, отмечается День странной музыки. Ну, странную музыку вообще-то сложно себе представить. Это еще нужно постараться, чтобы, во-первых, странную музыку найти. По крайней мере, впереди у нас все понятно и просто. Крис Айзек, Wicked Game, золотые хиты.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Не забываем про золотые хиты, конечно же, помним и про музыкальные новинки, про те самые песни, которые уже хочется сделать чуточку погромче. Впереди Скотт Каллум и Леони с песней «Stay».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 21-23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: последнюю четверть каждого часа к нам приходит подборка песен золотой коллекции. Наступает 10-минутка песен из разных музыкальных десятилетий. В золотую коллекцию в этот раз вошли Эрик Притц и его интерпретация песни Pink Floyd «Proper Education», чуть раньше Queen, а откроет золотую коллекцию «Silent Circle».
1: Золотая коллекция. Радио Улья.

0: В золотой коллекции немного танцевальной музыки, Эрик Приц и Pink Floyd, Proper Education. Скоро послушаем Майкла Джексона, Black or White, а еще у нас по плану инструментальная музыка, оркестр Поля Мориа и мелодия Таккато.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовят 73 объекта из 188. Губернатор ежедневно проверяет ход работ, требует местных властей делать то же самое и не затягивать сроки. В Ленинском районе уже отремонтированы проезды, тротуары, асфальт у подъездов и колодцы во дворах на улицах Радищева и Любови Шевцовой, а также сделаны парковочные карманы. Жители следят за качеством ремонта. Напомним, за два предыдущих года в регионе благоустроили почти 400 дворов. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка,

0: Эквадором, Чили и Парагваем, где действуют производители, соответствующие российским стандартам. В перспективе сертификацию также могут пройти перуанский кофе, какао и голубика. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен-бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами, оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 21-23.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Такие цветочки нам тоже по душе. Это Майли Сайрус и песня «Flowers». С вами Андрей Королёв. Хорошего нам всем рабочего понедельника. У нас впереди песни, которую хочется услышать ближе к концу рабочего дня. Александр Маршал, песня «Отпускаю».

0: Это Оливия Дин, песня «So Easy». С такими песнями точно работает легче, и можно уже помечтать о вечере понедельника. Впереди Modern Talking, Sherry Sherry Lady, золотые хиты.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск ФМ.

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а некоторые песни могут стать даже музыкальной иллюстрацией завершения рабочего дня, например. Впереди «The Weeknd» — «Dancing in the Flames».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 21-23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Sugar Babes, Shape, чуть раньше Rednecks и уже скоро Joe Dassin, Atua.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Золотой коллекции этого часа Sugar Babes Shape. С вами Андрей Королёв. Приятного вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. Сегодня с 5 с вами Алена Богданова. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Кенни Джи и мелодия «Гавана».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра во вторник у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 21-23.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Песня называется «Давай любить», Let's Love. А кто любит понедельники, тот, конечно же, и любит свою работу. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее «Браво», «Дорога в облаках».

0: А это Scorpions, When You Know. Песня была написана гитаристом Рудольфом Шенкером и вокалистом Клаусом Майне. Изначально группа записывала ее в акустическом варианте, но позже сделала рок-обработку. А дальше у нас с вами еще золотой хит Тани Титикарам «Twist in my sobriety».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра во вторник у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 21-23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Первый рабочий уже почти позади. Надеюсь, он оказался продуктивным, совсем несложным для вас. Далее у нас золотая коллекция, в ней Крис Рид и Blue Cafe. Также послушаем Сэма Смита. А в начале золотой коллекции Саманта Фокс «Touch Me».
0: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Этот высокий голос принадлежит британскому исполнителю Сэму Смиту, и кто знает, возможно, он станет когда-нибудь таким же легендарным, как Элтон Джон. Дальше у нас Army of Lovers Obsession, до этого еще узнаем, что завтра будет с погодой, а чуть раньше еще музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Накануне сингелей с размахом отметил свой 360-й день рождения, забрав около 5000 гостей на фестивале народного творчества «Спасы земли» Сингелеевской в парке Тижда-Гладь, где развернулась ярмарка талантов, ремесленные мастер-классы и чаепитие у самовара с национальными блюдами Поволжья. Праздник завершился музыкальным вечером с участием кавер-группы «Трек», коллектива «Бурбон» и радиоведущей Ольги Воскресенской. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских не только поздравил горожан, но и обсудил планы по ремонту дорог, социальных объектов и коммунальных сетей, подчеркнув вклад жителей в развитие региона и вручив награды учителям, работникам культуры и сотрудникам местных предприятий. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Российских младенцев будут обследовать на медистрофию Дюшина и еще 5 сложных наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. В министерстве уточнили, что обследование планируется включить в скрининг уже с 2027 года, пишет ТАСС. За прошлый месяц Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, поднявшись с 4-й позиции месяцем ранее, что подтверждается данными таможенного управления, пишут РИА Новости. Лидерство было обеспечено за счет роста поставок почти на 20% по сравнению с июнем месяцем до максимальных значений с начала года. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных покупателей китайских грузовиков в июле вошли Мексика и Вьетнам. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытием поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Курс валюты на сегодня – доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра во вторник у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 21-23.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.
6: Obsession.

0: Эта композиция называется New Vibe. Кстати, сегодня отмечается День странной музыки. Но если задуматься о том, что для одного странно, для другого мед для ушей. А кому нравится группа Агаты Кристи, делайте погромче, впереди их песня «Для никого».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Weekend's Aruba Underwater. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Спасибо, что время проводите с нами. Далее для вас легендарный Eagles. Послушай их знаменитую «Отель Калифорния».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Настало время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней, пожалуй, одна из самых элегантных песен группы Baekhyun-dyeos «What's a woman without a man». Также послушаем «Lali или в Tomorrow». А в начале золотой коллекции появятся рокеры Bon Jovi.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Немножечко погрустили мы с Лалей. Ее песня называется «Leave Tomorrow». Она о том, что задуманное не сбылось, но все-таки живем сегодня, что есть, тому и рады. А дальше нас с вами обязательно радовать будет доктор Албан. Послушаем «It's My Life». До этого музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра во вторник у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

шторы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знает.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра во вторник у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 21-23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра во вторник у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 21-23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер 2 73 00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.